Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жырчылар!
4: Дәртле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренч ир. ОКРН 118-284-71-89-580.
5: 2026 ел. Ящик лево 6+.
7: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
8: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін республика бойынша нөз үшен бұлытлы күн, ұсар қыяшылы күн, қазір 20 градус башқалабыз Қазанда. Қабір айнарда еңгір деген бұлытлы магнитқыры қазір 2 бал, 24 градусқа қадар жылы орша құқмара байларса баса, базарылмада қоқсы байнырлата 21-24, әміне жәлел әлмет азнақай мүслим сарманақ танышта 24 градустан 29 градусқа қадар жылы деп аразлы синоптиклар.
0: Радиосында реклама.
2: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
3: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
4: Спасибо.
3: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шикленген жәмғиеті. Украин 118-169-0013-20. Қазан Кополовике. 0-2-2026 ел.
5: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
6: Жауаплылығы шикленген жәмғиеті.
2: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
8: 12 август 2026 ел. Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат-Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлнас

0: Лейля Дәулетовадан үр яңа жырлар. Илсия Бәдретдинова, Радик Юльякшин, Ильмира Нағимова, Бейрамне, Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Дәуәне ишет.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
3: Минзеле районының заманча һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сіз де біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
7: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Флюра Талипова Кулахметова.

0: что подбор канала наёзал. Он до борсуда курсетлиган.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
2: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм цена тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 евроны 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшик Лео 6+.
6: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Зәринә Хәсәншина.

0: қазір 2 балл, Республика Райнары, Базар Алматыға Құсыбай Нұрлат 24-ні көрсәті, Ашылайық 23-ші бірәлі қайбышта 20-25 градус жылы деп фаразылайсын. Циклар мүсілім сарман ақтанышта, қатай 29 градусға қадар жылы.
1: Бұлғар радиосы жейгізіні ұнықтылмасылық еті.
2: Радиосында реклама.
3: Где встречается такое, что земля над головой?
4: Не знаю, где?
3: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
4: Где?
3: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
4: О, это я знаю. В автокресле.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Салям, Фарид. Кореядан машина кайтартам әлі.
7: Китанна.
6: Ишек.
7: Татар автоподбор турында білмейсің мүне?
6: Алар Корея білен турдан тұры шли. Әрбір машинаны текшірелер. Түлеу банк баша. Барсыда шанышлы. Йокла! Алраш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барса да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-45-61.
8: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
9: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8-843-237-22-22.
11: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
12: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: суда там лето майнда яшеренген. Там лето мая. Жайтеме синең табында.
1: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
2: Жоопылығы шекленген жамғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Давлян.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 22 22.
1: Мәктәпке портсауда узагыблен бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
4: Элемтә үшін озырақ түлергә, ләкин үз номерыңны соқлап қаларға тілейсіңме? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бихлави, Литай.
5: Акция 2026 елының 31 декабрь нақады. Тулырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Солкын шай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Беренден алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
9: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Бу район 309 169 0009 4975 2026 ел Казан шәһәре Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар

0: Кама тамағы 98.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-Аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талстограмма, Бринчир. Украин, 18-284-71-89-582.
8: 2026 ел. Ящик левого плюс.
10: Болгар радиосы фестның рәсми ғанашесе клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияте.
11: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
12: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
0: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570-50-95.
13: Лилия Гыймадзинова. Яратканда. Жер шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Бүгін ой зүшіаны болотлы күн, хава температурасы қазір башқалабыз Қазанда 22 градусыны көрсәтті. Мені қойдадыр яңғыр деген бетәлі мұнда яуа деп қатты тыңғашылар біз яза, бізді әліге юк болотлы. Магнитқыры 2 бал, 25 градусыға қадар жылы опаста бұады тәтішті. Орша құмарабайлар сабасында 22-24, лойышта балық бісесінде шестайда шылақ 24 градус.
0: Радиосында реклама.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эх ты бар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
6: Қадірлі тамашашылар, Ғаләскәр Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл 121 сезонны біргеләп қарша алдық. Билетлар сатуда Уника Плюс.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: 12 август 2026 йыл Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
1: Спасибо.
0: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті.
2: Украин 118-169-0-1320. Казан Кабулов икен. 0-2026 жыл.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани. 251-01-55 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.

0: товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллігіне бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Хәр екшәмбі 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
2: Болгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
2: Дәртлі жырлар!
4: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале!
3: Килегіз!
2: Татнефть-аренаның бозын
4: біргәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тына тикет сайтында. ОО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Бозан әрті 600 рамы 42-ші ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешіклеу 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
8: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зермо, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Ихтибар!
2: Ихтибар!
1: Ихтибар! Булвар радио Сатахдимита!
3: Уникальный сентябрь! Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жершылар!
1: Дертле жерлар!

0: Мә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
1: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО Росагролизинг. Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Ильшат Сафин.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазанда күн ортасы.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
3: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Қайырлы күн, құрметті

0: балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24 777. Код 843 62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жайтаме синең табында.
1: Болотлы һава 22 градус, җылы хәзер Казаныбызда, геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, атмосферасының 751 миллиметр, чагыштыр бағанша дымлылығы 79%. Иртәгә 10 август алмашынучан болотлы яшенле яңгырлар булырга мөмкин кайбер районнарда. Температура төндә 11-16, көндез 20-25 градус чамасы җылы. Төньяк көнбатыштан көчәйгән вакытында яшенле яңгыр вакытында җилнең тизлеге секундына 15-18 метрга җитәргә мөмкин.
2: Радиосында реклама. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Минзелә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
4: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты значит создавать надежного опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 22 22.
5: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+. Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембиссевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАП и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембиссевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8 987 004 5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
7: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт бакирова.ком.
8: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
0: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Их ты бар! Булгар радио сатагдимита!
5: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
6: Булгар радио сафест!
7: Популяр жерчилар!
8: Дертле жерлар!
9: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
5: Килигес!
10: Татнефть аренаның бозын!
11: Пыргаля паратик!
12: Билетла кассир на втору сайтына!
13: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Талстограмма Бранчир. Окраен изын сигес 7-8-4, 7-8-4, 7-8-4,
14: 7-8-4, 7-8-4,
15: 7-8-4, 7-8-4, 7-8-4, 7-8-4, 7-8-4,
16: Регина Шариф и Каракаш Бедрящаш. Жер шоса Булгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Радиосында реклама.
1: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-93. 93-96-90-91.
5: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
6: Жауаплылығы шекленген жамғияты.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: 12 август 2026 йыл Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча белая эстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фаздыахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшчикләве 6+.
9: Болгар радиосы фестның рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
10: Күзләр диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
11: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
12: Болгар радиосы реклама хызмәті телефоны 570 50 95.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
2: Уникенче август, 2000 гермолтен чил. Булгар радио салбарычылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илияс Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: учиться иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Татар автоподбор егетлері Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешеттімәлі.
3: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: Қадірлі тамашашылар, Галиаскер Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл. 121-й сезонны біргеләп қарша алық. Билетлар сатуда Уника Плюс.
6: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 233.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о третьем фестивале кожевенного искусства «От ремесла к искусству», который прошел в рамках 5-го международного этнофестиваля «Стиль жизни. Культурный код». Это открытый всероссийский конкурс профессионального мастерства в области художественной обработки кожи. Он объединил мастеров из многих регионов России и Казахстана. На фестивале представили уникальные работы от оригинальных аксессуаров до настоящих арт-объектов из кожи. Главная идея проекта – показать, насколько важно сохранять традиции этого ремесла. Фестиваль проводился для обмена опытом между поколениями мастеров в рамках авторской школы Андрея Коробейникова, выявлении поддержки молодых дарований через систему наставничества, а также формирование экспертного поля для отнесения лучших авторских работ к категории «художественное произведение». В этом году в фестивале приняли участие в очном и заочном формате более 80 мастеров из 7 городов и субъектов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Челябинска, Мурома, Владимира и Казани. Участие делегации из Казахстана придало фестивалю международный статус. В двух выставочных павильонах на первом этаже Центра уникального мастерства было представлено более 100 лучших арт-объектов из кожи. В рамках фестиваля в выставочном зале ЦУМа была представлена новая коллекция знаменитого мастера, руководителя секции по коже Творческого союза декоративно-прикладного искусства России Андрея Коробейникова. По его словам, мастера перешли к новым творческим форматам работы с кожей.
2: Кожевенное искусство всегда было представлено у нас кожгалантереей, обувью, там одежды, где-то точные мастера были. Наша задача, у нас даже девиз «От ремесла к искусству», так и называется фестиваль. Мы отошли от традиционных техник и более стали кожу, значит, как материал, мы стали использовать более в таких творческих форматах, техниках, методиках, да, то есть кожу представили уже как арт-объекты, это картины, какие-то интерьерные вещи, да, много-много, даже древние люди с кожей, они научились говорить позднее, чем с кожей работать, там же и миски были из кожи, все-все, одежда там, да, ну и так же, как у нас на этот уровень кожгалантерея была, да, вот, и наша задача теперь, моя личная задача, я являюсь руководителем гильдии кожевенного искусства. Сначала это была секция,

0: секция. Из секции мы выросли, так как мастеров с каждым годом все больше и больше. Из секции мы выросли теперь в гильдию. В гильдию входят порядка 50 на сегодняшний день мастеров. Но у некоторых нет возможности представить здесь свое творчество очно. Поэтому многие представили это заочно, то есть я привез их не работы.
1: По словам Андрея Коробейникова, кожевенным искусством он увлекается уже более 30 лет.
0: В настоящее время у меня 4 техники. Техника цветочная я не рассматриваю, я от нее ушел, но с нее я начинал, как любой мастер-кожевенник, какие-то цветочки там делать. Потом техника витражная, моя любимая техника. Она, то есть традиционно витраж у нас идет металл и стекло, да? Я все это методом эксперимента попробовал в коже сделать. То есть контур кожаный и вставка кожаная. В принципе, что-то начало получаться и пошло развитие какое-то, да? Также на фестивале представлено много техник. Мы друг другу не конкуренты, у каждого свои методики. Методики наработанные, свои техники, и поэтому разнообразие, то, что творят с кожей мастера, то есть это уникальные вещи получаются. Поэтому интерес все больше и больше проявляется именно к коже. Люди вот часто уходят от кожгалантереи, например, да, идут, развиваются, так скажем. И моя задача помочь дальше что-то делать, какие-то более такие вещи, связанные уже ближе к искусству, да, чем к ремеслу.
1: Члены гильдии кожевенников привезли из разных уголков России и Казахстана самые современные изделия. На выставке можно было увидеть все – от сумок и аксессуаров до сложных арт-объектов и предметов интерьера. Мастера использовали самые разные техники – от тиснения и плетения до живописи на коже. Экспозиция вызвала огромный интерес у казанцев и гостей столицы Татарстана. В рамках фестиваля проходил конкурс работ по различным номинациям. Лучших авторов открытым обсуждением определило жюри. Дипломы и награды получили мастера из 4 городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Мурома, а также творческая группа из Казахстана, среди отмеченных как именитые художники, так и студенты казанских учебных заведений. Победители были награждены главным призом фестиваля и дипломом гильдии мастеров кожевенного искусства. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа.
2: Куплен для Татарстан. Многоликий Татарстан.

0: 20 метрға жетешек секундына желдің тезлігі.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиусы фестнің рәсмей ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
6: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
7: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Талып білән кенешкеш ұсырала.
8: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Олмаз Зәкиев.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Яңа тәнетте 4L кроссовера. King Salon. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
4: Спасибо.
3: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
5: Украина 18-169-00-1320. Казанка Булавике. 0-2-2026.
6: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
7: Китан да.
6: Ничек?
7: Татар автоподбор турында белмисең мине?
6: Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
7: Кыйбат тору?
6: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунты Корале. Анда барса да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-4565.
8: Их ты бар. Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Торопитесь. Акция «Фармлото-26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
11: Ауыл слушы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш».
12: Жоуапылығы шикленген жамғияты.
13: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Рафис Каримуллин, Шакур.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Ильгарей.

0: 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре бойынша студентлар қабыл итә. Казандағы телефон 251-0155. 251-0155.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: радиосында реклама.
1: Лейлә Дәүләтовадан үр яңа җырлар. Илсия Бәдретдинова, Радик Юльякшин, Ләйсән Гымаева, Илмира Нәгыймова, Айрат Закиров, Илгиз Мөхетдинов, Казан егетләре. Бәйрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, пирамида.
2: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китаннан.
2: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
3: Кыйбаттыру?
2: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
4: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 22 22.
5: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BXOM в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8 937 284 84 84.
6: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
7: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
8: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55.
9: Возрастное ограничение 12+. Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Бұжмақ үзіліп, шетелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендірі тұрған ләмге байкүллер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, қыдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет сайт бакирова.ком.
11: Алдан табиб білен кеңешләшу керек.
12: Яңа тәнет Т4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
13: Болгар радиусы ФЭСның рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияте.
14: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
15: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табиб білән кеңешләшу сұрала.
16: Болгар радиусы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Татар автоподбор егетлері Қытайқам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
6: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
5: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
6: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы «Таттелеком» акционерлік жамғияты.
9: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшіребіз. Иқлави, Литай.
10: Акция 2026 жылының 31 декабрь нақыды. Турақ мәрімет Литай.ру сайтында.
11: Салқын шай білән яна бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенең білән қаршылай. Бірінден алып 20 августқа қадар Татарстан урамы 1-ші йорт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегіше Салават концертлары.
12: Концертны ұйыштырушы ИП Фатхаддинов Салават Закевич. Ол район 339-669-0004-775-2076 ел. Қазан шәһәре, Татарстан урамы 18-ші йорт. Билетлар салават.ру сайтында. Яшекләве 6+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.